не трожь. Ой. Оставит семена. Метеоритный дождь на широкий день. Не может измерить размер. Даже среди что внуков бессмертных нет. Нету любви, она змея. Крути земля.

0: тянет
1: Семен. Boy next door.
2: Бумер бамс.
0: Впереди заборы полыхают за забором. Полыхать. Эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
3: Spanking.
4: Gay party.
0: Поле пекла.
3: Billy.
4: Full dungeon.
3: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
0: Boys.
2: Maggots. Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен в моей ролику. Для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. Да и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет,
1: back
2: не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Сантин, но и не за что весь кибой. Не

0: началось, но с ним маконика.
1: И пришла
0: я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Fingers.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: кучу.
0: Жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
1: Bad cock.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебе от города подарю. Пока ты...
0: Гей, веб-сайт.
1: Старистем! Или в толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу.
3: Фуа! Фуа! Фуа!

0: Do anal.
1: Я дам тени. Почувствуй.
0: Come with that cock.
1: Позади. Раскрытие дам тебе.
2: Suction.
1: Не плюс один к моему.
0: Semen.
1: Ты думал, сейчас пойду. И всех клиниц задолжу.
3: Billy Harrington.
1: Стоит уж давно.
4: Get your ass up.

0: От меня вид.
1: Boy next door.
0: Может даже. Но меня я прошу.
2: И прости.
1: It's a fucking deal.
0: Не я такой, это ass такой.
2: Ну да, может.
0: Но чтоб тебя мне победить. Близо сказал.
3: You must pull up on him.
0: Снова будет.
1: Hey, no.

0: интересы.
1: Do I know?
2: Suck that toxic.
0: Мне не нужно.
2: And
0: чтобы за...
2: System.
1: Boy.
3: Billy.
4: Michael.
0: Ты бы дом подарили.
2: Любовь.
0: Russian. Значит,
2: gay.
0: Говорил сам Джонни Депп. За меня горы стоит лишь.
2: Naked.
1: Boy.
2: Dead.
0: Будь он хоть.
2: Amazing.
1: Would I fall?
2: Не back up.
0: Этот мэп.
2: My brother.
0: Этот мэп. Уебан. Я ночью.
2: I need it.
0: Трачу на.
2: Gay boy.
0: И мне давно пора к врачу.
2: I love that horny pee.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг. Наверное, я не доживу до сотни.

0: понял.
1: Так,
2: то есть напротив, болтала Томасом, что не среди устали как рыбок, что нравится ему.
1: Пиздец.

0: Сегодня ночью Ой. Старинный Dungeon. Дом горит.
1: Slave.
0: Как будто правда бывает
1: секс
0: перед
1: Boy next door.
0: Эссенция разливается волшебство.
1: Sisting.
0: Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.
1: Slave.

0: ты до середины валю с ног. Старинный
1: dungeon that I may know.
0: Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком.
1: Fisting
2: ass.
0: Мне говорили все эти
3: Gachi.
0: Дурной спорт. Предупреждали
1: слить.
0: Но посмотрите, какой теперь у меня
1: bad cock.
0: Бьются в моих рассудках.

0: Finger.
1: Latex. Stand our dog.
0: Hey, no.
2: На утро кто-то меня разбудит, нальет.
0: Come.
2: Я выпью залпом, как будто это.
3: Drop a mic, bro.
2: И кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит, она же там. И я сознаюсь, что ночью горит.

0: ними. Она вышла из худой отпечаток, вставляя на кафеле. Их она тебе доигрался, ты дурак, вот и вся беда вина. Падает тьма, засыпает шпана, просыпается. Там подруга вожась, муравейник. Как ротвейлер учит тому, как в это время те, кто наверху учит. И пока вертикально поделен, она хватает машинально постели. Даже не просыпаясь, вот но я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно, все это началось с того звонка в понедельник.
1: Привет, это Кира.
2: Да.
1: Ты вообще хоть...
2: Тебе
1: через месяц вставать. Тут еще какой-то фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но, видимо, он может...

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.

0: Welcome to the club, buddy.
1: Кто-то мне пишет.
2: Кощерел.
1: Там, ты чё там? Ты офигел? Я?
3: Do anal.
1: Это был...
3: Come.
1: Было очень сложно. Это чисто...

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Slave.
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck em.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Имба
2: Guitar Fantasy.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И
2: помни,
0: пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
2: Help it.

В этом dungeon. Сегодня все пьяны, семен даже кто не Уэлл покрепче, как drink люди. Что сегодня будет, сегодня отлупят. Я хочу прямо в рот дать. Я иду в клуб, они такие.

0: темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Guardian.
0: Хорошо, что ты не
1: Fisting.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Glove.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick
3: I wanna see six hot loads
1: Just lube it up
0: По-французски, кажется, это так неизбежно как
4: Billy Harrington
0: Первый, как будто
1: Fisting
2: Anal

Anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не

0: Suck cock.
1: Yes. Кардиком. Крючком. Я хочу.
0: Suck cock.
1: Крючком.
0: Yes.
1: Хочу.
2: The semen.
1: Но не хочу.
3: $100.
1: Нафиг.
3: $100.
1: Если можно.
0: Suck cock.
4: My anal.

0: Weed. Chase не так бывает.
1: Suck some dick.
0: Van. Пора прощаться. Sala.
1: Weed.
0: Наш последний.
1: Coming.
0: Смерть.
1: Любви.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалею, да и хуй с ним. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Marias. Так было тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь coming. That turns me on. И вроде те же пять в твоем плейлисте, но уже не они.

0: история могла бы стать сюжетом для когда это черное, а черное это несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором совершившем обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...

0: обоймы.
1: Челки чай.
0: И так удобнее, говорил.
2: Do anal.
0: Теперь ты.
2: Do anal.
0: Такие времена, такие.
2: Back up.
1: Loop it up.
2: Ass.
0: Нужна смелость, а не талант.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Teach your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right,
0: yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: конечно, нужен.
1: Come.
0: А он прибудет завтра днем. На озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

0: They're horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Прошу тебя,
0: мастер, ты anal.
2: Не трожь, не трогал я папины. Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Okay. Вот лишь отправил, я думал, так можно.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К чертовым 100 тысяч на... Но это прям
0: wild.
3: Сейчас даст.

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cock.
3: Со мной бой next door.
4: Then I did it in escort bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу он.
1: Черный
4: bad cock. Master fan.
3: Со мной бой next door.
4: Then I did it in escort bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу он лох.
6: Мол, честь.
7: Алло, я из.
8: Целый.
9: Мол, гей, секс.
10: Киви.
11: Бэйби называет меня Билли.
4: Dungeon.
11: Мы хотели, мы купили. Манит меня в свои сети. Ярко, как тебя не заметить.
8: Billy.
11: Тебя любит,
8: Billy.
11: Делает
4: fisting, fingering,
11: ass. Поднимает
4: okay.
11: Рейтинг.
4: Oh yeah,
1: that's amazing.
11: Это мой кич.
4: Just loop it up.
1: Fisting.
11: Я на всех экранах.
1: Suck dick.
11: So fresh, so clean.
1: So deep.
4: Ouch.
3: Черный
1: bad cock.
4: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort bro.
5: Сделал, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу он.
1: Черный
4: bad cock.
9: Master fan.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort bro.
5: Сделал, я заберу.
1: Как?
5: Парень.

0: Делает деньги просто
1: он.
2: Gay cock.
0: Big facts.
2: Черный bad cock.
3: Swallow cock.
4: Со мной boy next door.
5: Then I did it in escort world.
6: Сделал, но я заберу.
7: Cock.
6: Парень на походу он.
2: Черный bad cock.
5: Not the band.
4: Со мной boy next door.
5: Then I did it in escort world.
6: Сделал, но я заберу.
7: Cock.
6: Парень на походу.

0: Несет на работу опять.
1: О, мастер.
0: Позвала на рядом турецкий фингерс. Как? Бой next door. Подъедут где-то, где звонят.

0: Sex. Sex.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица дворов.
0: Bad cock.
3: Semen.
1: Тлеют, тлеют.
3: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: бабло.
0: А за ней пустая
2: pan. Lube it up.
0: Немного я утоплю.
2: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
2: boy next door.
0: Те признают, если
1: слышь.

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door. Do anal.
2: Не ищи. Для твоих
0: Пусто.

0: ты что, не в адеквате? Однажды я уехала, ты Турцию потеряла. Ты мой завтрак, я в лынке, звезды видишь. Там, где играет музыка, я телефон. Мой новый эталон.
1: Full master runs me on. Dicks. Oh yeah. My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт. Включаю
1: секс.
0: Запустилась
1: Macabre.
0: Со мной
1: bad.
0: Как крипа в жаре пора. Меняем сегодня не
2: spanking
1: my ass.
3: Fuck you.

0: Ожидам.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
2: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
2: Do you like what you see?
3: We must pull up our pants.
0: Завтра накопаю немного семен с железной
3: ass.
0: Ты крутой без вариантов. Вот это прокричу.
4: Fuck you!
5: Oh, fuck you, leatherhead.
2: Coming.
0: В глубину много
2: дик
0: найду.
3: И really?
0: Я точно не подведу. Пускай нет шансов
2: stick fingers
0: с ним. Так и есть, да так и есть, да.
2: It's so fucking deep.
0: Сегодня
2: fisting

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?
2: Our dad had taught us not to be ashamed of our dick.
0: Deep, dark, and like,

0: boy.
1: La primece, si la...
0: Penetration anal.
2: This is crazy.
0: $300.
1: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
1: Для всех один.
0: Stick

0: Now,
1: dungeon,
0: yesterday, мои внутренности стек обжигал. Много в
1: танчен,
0: много в
1: танчен,
0: но я все равно не узнал. А много в
1: танчен,
0: много в
1: танчен,
0: но я

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

0: Нас зовут
1: Boy Next Door.
0: Жизнь
1: Gay Party.
0: Упрямая, но держать
1: Finger.
0: Упрямая.
1: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
1: Do you like what you see?

0: bit so fucking deep.
1: Як тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: кинулась ко мне, а после пердонул, сказал, стоял я в шоке 3 часа, но Семен, я не fucking call, сказал, что это от...
1: Do you like what you see?
2: Мы ебали
1: fucking
2: nice. А ты
1: for master in my ass.

0: horny.
1: Блин, надо
2: suck some dick.
1: Чтобы сильным быть, надо
0: finger dick.
1: Чтобы умным быть, надо
3: rip the skin.
1: Чтобы долго жить, надо
0: find my dick.
1: Рано

0: Анжельна.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: website. Соседство, таким же, как и я. Но уйдет не слышно, пока
1: Dungeon. Do anal.

0: чучи.
1: Если фингерс.
0: Как?
1: Мы даем!
2: Gay website?
0: Turns me on.
1: Для тебя гордов.
0: Horny, horny.
2: Suck bad cock.
1: Кто-то
0: come.
1: Кладет имбирь.
0: Where?
1: Прямиком.
0: To.
1: Если...

0: Опять Jerk-off.
1: Когда я
2: Gang enough.
0: Я открыла пустила
2: Cock.
0: Напомни, чтобы я больше не верила таким
2: Fantasies.

0: coming.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили
0: stick.

0: читаешь сводку.
1: Gay website.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты преступляешь.
3: Anal.
6: Dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Billy Harrington.
0: Торгую я.
6: $300.
0: Требую стиля.
3: Nah, girl.
2: Don't coming.
3: Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.
3: Nah, girl.
2: Don't coming.
3: Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.

0: Я уже слегка
1: horny.
0: Мне сказали,
1: все
0: ждут, значит, будем
1: sticky finger.
0: Тут налейте
1: семен.
0: Будет побольше мне вести подарки.
1: Dungeon.
0: Смолаш. В руках и
1: bondage, latex.

0: boy, bad cock.
1: Залез, так бывает.
0: Gay sex.
1: Cause sometimes I rip the skin. Но скажу вам, что за то.
0: That turns me on. I wanna swallow cock. Suck some dick.
1: На моем месте каждый.
0: That turns me on.

0: ми.
1: Мое дело вас развлекать пустяками во время
0: войны.
1: А что пустяковое хрупкого эго-артиста? Нет, довести бы до самоубийства. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то там.

0: Если... Я бы не против. Послушай-ка, белый, ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Okay. Наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это... То, что я сказал. За это время.
1: The slave.
0: Не покидала диван. Залез на меня.

0: Sister.
1: Уважает, кто yeah. не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят.

0: И вечером на
1: K-Website
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: boy next door.
1: Не жалят тому,
0: do anal.
1: Кто уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому.

знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: Next door.
1: Беспредела.
2: Master.
3: В окном по привычке гонит.
4: Fucking slaves.
3: Словно спичкой.
5: Gaming quiet shit.

0: Fisting.
1: Sign me нет слов.
2: Anal sex.
3: Just hot load.
4: Ripped skin.
2: Gay website.
1: Это новый.
2: Boy next door.
1: Без него теперь никак.
2: Fisting.
4: Anal.
1: Просто так.
2: Stick your finger in my ass.
5: Fucking slaves.

0: Нина. С вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно?
1: Fisting anal and suck dick. Fisting anal and suck dick. And suck dick.
2: Not gonna do anal. Done.

0: suck some dick. Swallow semen.
1: Что тупое, разогнался. Поворачивай. Тут всего лишь пару станций. До той, где...
2: Assisting 300.
1: Море

0: I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу.
0: Fingerstick.

0: я не буду больше. Я ведь сказал все, что я хотел сказать. Моя рука у
1: Latex Glove.

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: У тебя там давно уже своя дверь. У тебя там, наверное, новый
0: мастер.
1: С кем ты
0: do

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Ты что так?
3: Каминг.
2: Ухо. Не плачь. Моя молодость. Но нам
3: бытовухи.
2: Мы еще многое можем. Нам только
0: Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю. Как
3: fucking slay.
2: Списанных. Ненужных.
0: Fucking coming.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя молодость.
3: Dick.
2: Обязательно будет тем...
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Selena, diet.
0: Oh, come here.

0: жопа люкс донт. Папик, покупай все.
1: All of this is hot
0: load. Ебан, папик, покупай все.
2: All of this is hot load.

0: What the hell are you doing here?
1: Можно с так называемый залезть в
2: Dungeon.
1: Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты что такое?
3: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю. И после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто мне все делают. Но все равно испытываю чувство вины. А я хочу просто спрятаться от тебя.

0: сексом, да как?
1: По рукам телефон на все голоса говорит «Fuck you».
0: Come.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут
0: «Are you the US Army now?»
1: It's my car. Но странный стук зовет
0: Dungeon.

0: gay party. If you dance, Casala.
1: Endless deck.
0: Fucking
2: dick. 15.
0: Желтые тюльпаны.

0: Existing.
1: Hey, no.
2: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу, мне вообще, блядь,

0: deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch me.
1: На карманы расходы.
0: 100 bucks.
1: Если будут

0: сквозь deep dark fantasy.
1: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадных.
0: Fucking coming.
1: Я выдумал все до строчки.
0: My dick.
1: Стоит.
0: Stick finger.
1: Дома в четверть седьмого вечно.
0: Suck dick. Fisting.
1: Джерома. Знакомый до боли.
0: Amazing. Ball master.
1: Запахом.
0: Семена.
1: Теплого поля.
0: Stick finger.
1: Дома в четверть седьмого.
0: Suck dick.

0: Сказал, что любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла, даже если
1: Stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и не шагу назад. Каждый
1: Started.
0: День мне в сердце стреляет
1: The semen.
0: Но эти
1: Anal.
0: Делают
1: Turns me on.
0: Я вернусь
2: Spray.
0: Обратно домой. Я
1: вернусь,
0: что
1: Come all over you.
0: Это мой
2: бой.
0: До последнего
2: This thing,
0: boy,
2: it hurts.

0: делают только
1: пасты.
0: И я слышу, как вторят сомбами.
1: Ей, я конца.
0: Это мой бой до последнего.
1: This thing.
0: Мой бой, даже если
1: it hurts.
0: Это мой бой, пока не гаснет.
1: Камшат.
0: Бьется с ними.
1: Next door.
0: Да, бой.

0: Wee wee, thank you, sir.
1: Тебе нравится тебе то
0: Wee wee, thank you, sir.
1: Если нравится тебе то и другому. Если нравится.
2: Suck dick.
1: О, хорошо.
0: Wee wee.
3: MTO. Я говорю об усташи своей. Луч.
4: So horny.
3: Бесформенно.
4: Semen.
3: Как
4: my car.
3: Have you put semen? Ты наливаешь
4: car. Hey, no.
3: It becomes. Она становится.
5: Вы бы видели, как раньше
6: на гастро.

0: Я не здесь, мастер. Доставай
1: пенис.
0: Люблю он, как
2: мягкий.
0: Любит так же, как
2: любит
3: систем.
2: Penetration.
0: Без обмана нет, это не просто
1: пенис.
0: При себе всегда имею десяток. Доверься
2: семен.
0: Из моих рук это битву. Расфасованный или спрессованный. Это
2: комик.
0: Пьяница.
1: Фу!

0: растает дик.
1: Тиши полночный
0: дик, anal finger stick.
1: И рыжую теплую
0: посявший
1: придет
0: bad cop.
1: Мы знаем точно, растает
0: дик.
1: Тиши полночный
2: Carrington
3: rip the skin.
1: И рыжую теплую
0: my ass.
4: Let's celebrate and suck some dick.

0: performance artist.
1: Нам сказал, что он отправился в рай.
0: Fucking coming ass. Ass master. Fisting
2: place.
0: Deep master. Coming in ass.
3: Boy next door.
0: Do anal sex.

0: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
1: Hello, brothers.

0: ближе.
1: Нахуй.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо
2: спанки
0: покупать.
2: Машина, блядь.

0: Спроси
1: Dungeon.
0: Покровский это факт.
1: Dungeon.
0: В районе мясо комбина. Здесь я вырос, братцы, здесь мне предпринять. Любят здесь
1: Дуэйно.
0: Или
2: Сатсом Дек.
0: Семена. Мать родная, рядышком. К островам зеленым можно
1: Колумб. Брод.
0: Неизвестный город. И нет здесь ни одной. Здесь моя
1: Dungeon.
0: Здесь мой родной.
1: Эй! Full Dungeon. House.
0: Мясо, комбинат по заводскому. То, что пригласят или нальют.
1: Full Dungeon. House.
0: Вот мой родной по заводскому. Я иду пустой, как будто сильный мой карман. Все же рад, что возвращаюсь, но мясо, комбинат. Казахский знакомый автобус номер 6. Кстати, в этот очень сложно влезть. Здесь как в банке еду я. Но все же, елки-палки, люблю я
1: Дунжен.
0: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все 100. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь любовь это подтвердит.
1: Full Dungeon House.
0: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют.
1: Full Dungeon House.
0: Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит синий твой карман. Я все же рад.
1: Dungeon Master.
3: Yes, I'm
1: Dungeon.
3: Alaikum.
4: As we can.
1: Dungeon Master. Anal. Latex. Gay website. Come. House. Coming.

0: разбой.
1: Спанкинг.
2: Я всегда буду
3: садик.
2: У меня так много
3: денег,
2: но моих
3: лиц
2: на месте.

0: disgusting
1: ass. Бываю так жестоки дети, зачем кому-то suck some dick, чтобы он нами был замечен, так много разных
0: fucking slaves, оставил
1: boy
0: на этом свете.

детали, все мы тут do anal, latex love, стали не были, но стали чисто дети, с кухон, что ночью, с окраин дальней и дальних, party, безували, но все, что sex, мешало, я давно оставил, я давит, и Demon, погоня за dungeon master, чисто дети, с кухон, что ночью, с окраин дальней и дальних, party, безували, но...

0: ведь на 95% безопасный
1: секс.
0: Я прекрасно чувствую себя. Там обычно не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать. Ты почувствуешь.

0: Dick.
1: Я совсем перестану
0: писать.
1: Ты не сможешь менять.
0: Gang enough.
1: My
0: finger bondage latex glove.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: ведь он на 95% безопаснее.
1: Секс.
0: Я прекрасно чувствую себя. Тому причина, не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать. Ты почувствуешь.

0: твоя
1: Spanking Flash
0: Общо, кто меня поймет Твои
1: Семен Карп
0: Йот Я не
2: Coming all over
0: Твое тело Твои движения в
1: On beach
0: Белом
2: You're in my house
0: Я не отпущу, иди сюда.
3: Get your ass.

0: Ходишь словно бойник скор. И жалишь фокин дик. Меня ты фокин ассу. Твои
1: семена
0: как? Йоу!

0: будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро. Надо только
1: suck some dick.
2: This thing
0: будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
1: yeah.
0: вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger
0: среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Yes, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Строчила Дарья мне хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 бакс.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 бакс.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Летели
3: Семен
2: тюремной почтой,
3: Fisting
2: из сказки.
3: Deep, dark fantasy.
2: И в каждой
3: семен
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: И в каждой
3: семен
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door. Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Топтали ноги, этап. Сбегала в
3: Семен
2: на ночь домой. Швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
4: Okay, maggot, I want to see six hot moves on your GI's hat now.
0: Come on, let's go.
2: Сломалась пополам стрела,
0: Муры-муры,
2: не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела,
0: Куры-муры
2: не долетела до
0: насес.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Stick your finger in my ass.

0: твоя.
1: Spanking flash.
0: Кто меня поймет? Твои
1: имен как
0: пьет. Я не
2: хочу all over.
0: Твое тело, твои движения в
1: бандаж
0: белом.
2: You're in my house.
0: Я не отпущу, иди сюда.
3: Get your ass back.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Backhacks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце великого.

0: Сегодня фистинг анал.
1: Я в Майнкрафт.
0: Гей секс.
1: До глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: фистинг анал.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс.
1: Запустилась
0: макаб.
1: Мной
0: бэд,
1: как и пожарить пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.
1: Спешу и я
0: swallow gay.

0: копаю немного в Симен с железной ass. Ты крутой без вариантов, вот это прокричу.
1: Fuck you!
2: Oh, fuck you, Leatherhead.
3: Coming.
0: В глубину

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить мне лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: колесом.
1: Love turns me on.
0: Мы под одним дождем из бесконечных.
1: Come to anal.
0: Колесом.
1: Love turns me on.
0: Мы под

0: geek.
1: Just lube it up.
0: Fisting.
2: Я на всех экранах.
3: Suck dick.
2: So fresh, so clean.
3: So deep.
4: Черный
5: bad cock.
6: Swallow cum.
7: Со мной бой next door.
8: Then I get it, that's what bro.
9: Сделал, но я заберу.
10: Cock.
9: Парень на походу он.
5: Черный
11: bad cock.
12: Not the band.
13: Со мной бой next door.
14: Then I get it, that's what bro.
9: Сделал, но я заберу.
5: Cock.
15: Fucking snake.

0: любви.
1: Миллионы стрей лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен. Как звезда не может быть хорошей.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалею, да и хуй с ним. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Разрывая в клочья
1: Latex glove
0: Не забыли
1: Stick
0: Издалека с дома
1: Master
0: И не последнее
1: Blue boy

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми, полными гордо дуют молодые
0: Bangkoks.

0: That shit, yeah,
1: очень so horny.
0: Ну, я много где делал. Не знаю. Не знаю, но, не, я романтик, реально.

0: тебя был секс.
1: Любовь.
0: У меня
1: без любовь.
2: Yeah.
0: Ведь если
1: Slave.
0: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
1: Coming.
0: То у нее просто не хватит сил на
1: это.

0: boy next door.
1: Ну, на спанке.
2: Опять согрел он кучу плейс. И стали они всем
0: топтик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Если ФС нету ключи в этом мире, я тебе напомню даже ласково дедем.
1: Finger.
0: Yeah.
1: Billy Harrington.
0: Ну и что с того? С тех пор, как лишь

0: it, boy.
1: La, la, la.
0: Oh, yes, sir.
1: Swagging ding dong.
0: Thank you, sir.
2: Я решила немножечко сделать для вас разгрузку и поговорим о веселом.

чуть-чуть. Нормально. Не пердануть громко, а свистануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

0: глаза. Все.
1: Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
2: oh, I'm fucking coming.

0: пак дори с усуманната да.
1: Do anal. Do anal.
0: Бой, купаешь ты старинный. Тебя знает даже.
2: Big Darth
0: Maul. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Mr. Ackwood.
2: Что